0: Kazakhstan.
1: Gustavo cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.